Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio года.
3: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Исследование, в котором кофе делает человека стройнее и помогает наращивать мышцы, приняло участие 2200 человек. Это те, кто выпивал от 1 до 5 чашек кофе в день, они, значит, имели меньше процент жира в организме и большую мышечную массу. Кроме того, у них были ниже уровни трех аминокислот, лейцина, изолейцина и валина, которые связаны с инсулинорезистентностью. Я что хочу сказать, кофе всему голова, как говорится. Раньше был хлеб, а сейчас кофе – волшебный напиток.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio. Года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели.

0: фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Саундтрек твоей любви. Love Radio.
1: Мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Реклама. Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Сколько стоит кроссовер?
5: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современностью.

0: современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
5: Билеты в продаже 0+.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске, 20 66 66.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
9: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, Центр Регинус, Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
10: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Лаврадио.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: Улмакс Мотул, Москва, улица Красная Пресня, 24. Угарант 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Самцы Love Radio. Летний сезон.
2: Доброе утро. Просыпаемся, жизнью наслаждаемся, кофе наполняемся, ну и все такое. Красавцы Love Radio с тобой, 7.00 в столице. Меня зовут Макс Фабиан. И еще раз большой-пребольшой привет всем, кто вместе со мной просыпается рано утром. Ну и, конечно же, начинает побеждать чуть раньше остальных. А мы знаем, что это работает. Вселенная любит, когда мы рано встаем, тогда нам и дается. А мы же сегодня с тобой угостим друг друга хорошей музыкой. У нас будут классные темы разговоров, естественно, подарки, без них я никуда тебя не отпущу. Ну и, конечно же, крутая музыка на старте этого часа, да и, в принципе, этой среды, кстати говоря. Середина рабочей недели, уже приятная, первая приятная новость на сегодня. Прямо сейчас Daddy Swims, Mr. Nonny Doll, далее послушаем Иду Корф, Эда Легранда, Like You Think About It, это легендарочка.
0: Красавцы Love Radio, летний сезон.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Лови наш трек «Санта Лючия» и делай дэнс под эгидой любви.
0: В эфире Love Radio.

0: признался, что не забыл меня, да, и хочешь вернуть, поет девушка, но это не так на самом деле. Молодой человек только что признался, что хочу забыть тебя и не собираюсь ни ловить, ни возвращать. Вот такая вот жизненная история. Очень красиво, кстати говоря, звучит. Мы же возвращаемся в нашу реальность. Красавцы Love Radio с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Еще раз всем доброе утро, привет. Кто просыпается, присоединяется к нам. У нас тут уютно, весело, музыкально и кофе и теплым пахнет, ароматным, я хотел сказать. Ну, конечно же, впереди много самого интересного. Лучший плейлист для тебя. Так что просыпаемся вместе. 7.20 ровно в столице. Впереди победы. Ну и, конечно же, Хьюгель Имо Энджел Alternate. Трек номер один в мире. Moving to the Sun. Через пару минут тоже ждем. Оставайся.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
11: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
12: Телефон доставки 58-11-58.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
14: Love Radio.
15: Красавцы Love Radio.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Нам же нужно разогнать как-то эту среду. И вот уже приблизились с тобой к гороскопу, так что погнали вместе.
1: 3, 2, 1. Стартрек.
2: Овны.
0: Потратьте несколько часов на самоанализ и сможете понять себя лучше.
2: Тельцы.
0: Пришло время внести разнообразие в повседневную жизнь. Попробуйте что-то новое.
2: Близнецы.
0: Ваша игривость привлечет внимание окружающих. Не стесняйтесь.
2: Раки.
0: Пора взяться за что-то, что давно откладывали.
2: Львы.
0: Займитесь саморазвитием, это принесет вам удовольствие.
2: Девы.
0: Легкость в общении поможет сгладить возможные конфликты.
2: Весы.
0: Не пренебрегайте советами близких, это может их ранить.
2: Скорпионы.
0: Обратите внимание на свою интуицию, она подскажет правильный путь.
2: Стрельцы.
0: Ваши идеи вызывают интерес у окружающих, смело делитесь ими.
2: Козероги.
0: Невероятно удачный день для общения и новых знакомств. Не упустите шанс, козероги.
2: Водолеи.
0: Творческий подход к решению проблем поможет вам прийти к успеху.
2: Рыбы.
0: И у нас, у рыб, проявите заботу о друзьях, это укрепит ваши отношения. Сегодня все укрепляем отношения, заботой о друзьях, ну и, конечно, слушаем шикарную музыку. Впереди у нас First Movement, Cover Drive, Turn Up the Love.
1: Start Trip.
3: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Реклама.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания, живой лед и белые медведи, цирк на льду, айсберг. Билеты в продаже 0+.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Сколько стоит кроссовер?
13: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53-1.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Радио. Саундтрек твоей любви. Love Radio. Красавцы. Love Radio.

0: Bruno Mars, АПТ здесь в эфире Love Radio. Вспоминаем, наслаждаемся мировым хитом, которому всего лишь каких-то пара лет. На самом деле, это не возраст для хита. Мы же продвигаемся вперед, красавцы Love Radio с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Кто еще не проснулся и делает это вместе с нами в 7.50 ровно по столичному. Доброе утро. Ну и с хороших новостей давайте начнем и продолжим также эту среду. Капитан Джек Воробей, по нашим догадкам, уже готов поднять паруса снова. Джонни Депп ведет переговоры о возвращении в шестую часть «Пиратов Карибского моря». Об этом рассказал продюсер франшизы Джерри Брукхаймер. И, по слухам, главным персонажем новой истории станет героиня Марго Робби. А легендарный Джек появится во второстепенной роли. Ну, для Джонни Деппа второстепенная роль — это, получается, главная роль в любой кинокартине. Ну, и, конечно же, мы снова готовы услышать «Смекаешь» его фирменное. Очень хорошая новость, а мы движемся вперед. До конца этого часа послушаем градусы на ресницах. Будет Тейм Импала, Джинни, Дракула.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО

0: продажам видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апартшеринг.
8: УГРН 121-27-4-7-6-29. Город Москва, 18+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
12: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин «Ашан. Красная птица». 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с «Ашан».
13: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
14: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился.
15: А это получается кража с обзломом.
16: До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: музыки. До музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Альтернатива ипотеки станет менее рискованной. Назван простой способ увеличить продолжительность жизни. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минстрое и Центробанке подготовили проект закона об изменении механизма долгосрочных рассрочек по договорам долевого строительства, когда выплаты застройщику продолжаются после ввода дома в эксплуатацию без оформления квартиры в собственность покупателя. По новым правилам, для защиты интересов граждан, жилье после ввода объекта будет переходить во владение дольщика, но до погашения долга будет оставаться в залоге у девелопера. С 1 сентября в школах Подмосковья появятся кибер-уроки. Подготовка к предстоящему учебному году обсуждалась на совещании с губернатором региона Андреем Воробьевым. Новые курсы для учащихся всех классов включают занятия по коммуникациям в мессенджерах, цифровому творчеству, ИИ и алгоритмам. В пилотном проекте участвуют 215 школ, 55 тысяч детей и 550 учителей. Кроме того, для старшеклассников организуют тренировки к ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, биологии и информатике. Школьников также ждет новое меню, в нем станет больше свежих овощей и мясных продуктов. Катя Айова представила коллекцию мебели. Подробности на сайте lofradio.ru в разделе «Горячие новости». Ходьба по лестнице продлевает жизнь. Как выяснили иностранные ученые, у любителей ходить пешком, а не ездить на лифте, риск смерти от болезни сердца ниже на 39%. Кроме того, у таких людей реже случаются инфаркты, инсульты и сердечная недостаточность. Это работает из-за хорошего комбо. Пульс повышается очень быстро, включаются самые крупные мышцы, ноги и ягодицы, которые эффективнее всего сжигают лишний сахар и помогают бороться с тихим воспалением. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
3: Не забываем ходить по лестницам, повышаем свой пульс, сжигаем лишние, ну или не лишние калории и слушаем Love Radio. Конечно же, красавцы с тобой. Меня зовут Макс Фабин. Всем большой привет. Продолжаем. Да, ходить по лестницам привычка крутая, но есть такие привычки, особенно у наших партнеров, любимых людей, ну, которые вас уж безумно раздражают, и ужиться с ними, ну, это, наверное, подвиг над собой нужно сделать, вот так вот перешагнуть немножко через себя. Так вот, это и есть тема нашего сегодняшнего с тобой форума. Какая у вашего партнера, любимого человека, есть привычка, которая вас раздражает, ну, до бесячки, просто до красного, до красной шеи или лица в том числе. Но вы с этой привычкой уже смирились и как бы, ну да, есть она, ну мы же должны какую-то лояльность проявлять к любимым людям. Так вот, пишите, что вы думаете по этому поводу, какие у ваших любимых людей есть бесячие привычки, но вы их уже приняли. 8-915-300-106-6 наш мессенджер Макс, ну и прямо сейчас в телегу я запишу кружочек, под ним можно будет оставлять комментарии. А пока мистер Белт Уизл, it's not right, but it's okay.
0: Красавцы, Love Radio. It's not-

0: Timber City. Здесь на волнах Love Radio Self-Aware. Максимально мелодичная и гармоничная работа. Красавцы, Love Radio с тобой. 8.11 в Москве. Пришло время для рубрики
1: «Форум. А что думаешь ты?»
0: Что думаешь ты насчет того, вот как смириться с привычкой партнера, который тебя очень раздражает? И, в принципе, какие раздражающие вас привычки есть у ваших любимых людей? Но вы с ними уже как-то немножечко даже помирились. Пишите. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106.6 или же в телегу под кружочком со мной. Есть место для твоих комментариев. Ну и с удовольствием перейду к первым комментариям, которые к нам прилетают. Данила пишет: я, говорит, могу рассказать о привычках, которые могут быть неприятны людям. Вот, например, есть такая привычка каждый раз спрашивать, как дела. Вы знаете, я долго думал, что в этой привычке может быть неприятного. Вот живете вы вместе уже несколько лет, да, и, в принципе, в одной комнате находитесь, и человек каждый, там, не знаю, 15-20 минут, прежде чем обратиться к тебе, начать разговор, подходит, говорит: ну, как дела? Как дела? Как дела? Что делаешь? Как дела? И, знаете, мне кажется, это действительно может немножечко выводить из себя, начинать разговор и общение друг с другом с «как дела?», да, вот «как дела?». Даже не просто «что делаешь?», это ладно еще, можно перетерпеть. «Как дела?» Ну, хочется сказать «не родила» или что-то подобное. «А твои как дела?» Мы в одной комнате находимся, дорогой мой. Так вот, друзья, пишите, пишите. Я очень хочу знать, какие раздражающие привычки партнеров ваших имеются в ваших парах. Ну, естественно, как вы с ними помирились, с этими привычками. 8-915-300-106-6, наш Макс.
1: «Форум. А что думаешь ты?»
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Это Мэджи Лавми. Ненавижу себя за то, что влюбила тебя в себя. Поет Ариана Гранде, ну и ее лирическая героиня в том числе. Здесь в эфире Love Radio. Мы с тобой продолжаем наш форум. Красавцы с тобой, погнали.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Что ж думаешь ты? Какая у вашего партнера есть привычка бесячая? Очень сильно раздражает она вас, но вы с ней уже как-то смирились, подружились, отработали ее, переработали, и теперь вроде все нормально. Рассказывайте наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 для ваших сообщений, а также телега Love Radio. Там есть кружочек со мной и комментарии с тобой. И наши слушатели уже с удовольствием пишут, что... Значит, Наталья говорит, раньше он, я так понимаю, забывал переключить душ с душа на кран, с вертикального на кран, и вынести мокрые полотенца за пределы ванной комнаты. Искоренить, значит, эти привычки получилось, сменив смеситель в ванной и изменив место хранения вещей. Больше Наталью в любимом человеке ничего не раздражает. Ну, вот так вот, мягкой силой, женской и смекалкой получилось искоренить эту привычку. Хотя, знаете, сменить смеситель в ванной — это не женская работа. И наверняка все-таки муж как-то принимал в этом участие. Как минимум согласовывал, в том числе. А дальше что она пишет? Артем, моя девушка перед тем, как что-то рассказать, спрашивает. А знаешь что? Ну вот, очевидно же, не знаю. И так каждый раз. Но я думаю, с этим Артему удалось как-то справиться. Вы же пишите, что вас раздражает в привычках ваших партнеров. Ну, вы с этим уже как-то помирились. 8-915-300-106-6, наш Макс.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске, 20 66 66.

0: The Second Voice, Let Me Be. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Вайбовая музыка, конечно же, обнимает нас с тобой. 8.33 в Москве. Далее рубрика «Форум».
1: Форум. А что думаешь ты?
0: В котором мы продолжаем обсуждать с тобой интересные вопросы и, кстати говоря, на которые тему, на которую ты охотно отвечаешь в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Welcome. Ну или же наша телега под кружочком со мной. Есть место для твоих комментариев. Итак, какая же привычка твоего партнера, любимого человека, тебя очень сильно раздражает, но ты смирился с ней, или же, вот как мы уже понимаем, ты искоренил ее какими-то инструментами. Так вот, что же пишут наши слушатели? Заля говорит: храп, но беруши меня спасли. Это вот так вот можно приспособиться. Но это классика, конечно же. Далее Денис говорит: когда моют мою кружку. А это интересно. Она моя. Точка. Точнее, восклицательный знак. Не надо ее вообще трогать, пишет Денис. Ну и что, что она такого цвета? Как из... Не тебе же из нее пить, продолжает Денис нам рассказывать. Возьми любую другую кружку, а эту не трогай. Не нужно пить из моей кружки. Кто спал на моей кровати? Кто ел из моей тарелки? Денис, абсолютно согласен с вами. Не знаю, мне было бы кружку не жалко. Согласен с вами. Не знаю, мне было бы кружку не жалко. Да...

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49 04 32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
11: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
12: Лаврадио.

Саундтрек твоей любви. Love Radio. Красавцы. Love Radio.

0: новая песня о любви.
1: Йоу-йоу, привет всем слушателям Love Radio. Это Тима Белорусских. И слушайте мой новый трек «Мысли». Погнали.
0: В эфире Love Radio.

0: вкусная работа, неспешная и очень вдохновляющая. Мы же с тобой постепенно финалим нашу рубрику.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Все же ответь нам, если есть желание, какая привычка твоего партнера очень сильно тебя раздражает, но ты как-то уже нашел инструменты для того, чтобы смириться с этим, ну или искоренить ее наоборот. Пиши в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, а я пока расскажу истории, которые нам рассказывают наши слушатели. Мой муж, пишет Александра, всегда и везде раскидывал свои носки. Ну, классика. Значит так, дальше что было? Разговоры не помогали, естественно, и я начала собирать их и относить к нему в машину, там оставлять. Раз на десятый он перестал это делать. Мы уже 10 лет в браке, видимо, брак счастливый, и муж понял, до него дошло, да, достучалось Александра, что не надо разбрасывать свои носки по всему дому, это тебе не грядка, они не прорастут, новые не появятся. Ну вот, а в машине, конечно же, они раздражают молодого человека, мужчину. Это же его машина, это же его святое место. Да, очень, кстати говоря, рабочий инструмент. И вот видите, Александра также какой-то своей женской смекалкой и мягкой силой смогла искоренить. Вот. Ну а что думаете вы по этому поводу? 8-915-300-106-6. Какие есть привычки бесячие у ваших партнеров, любимых людей? И как вы с ними работаете? И с привычками, и с людьми? Пишите, все расскажу. Ну а пока что мы продвигаемся к финалу часа. Хабиб, моя малышка, здесь в эфире Love Radio, Джон Саммит, The Wall, Джули Church, Shades of Blue в самом финале.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03-07-2026.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Россиянам рассказали, как открыть кошелек для цифровых рублей. Доля поддельных деталей для автомобилей увеличилась. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне с 1 сентября смогут открывать кошельки цифровых рублей в приложениях банков. На главной странице появится специальная кнопка с логотипом. Как сообщили в ЦБ, на первом этапе опция будет доступна в 12 крупнейших кредитных организациях и нескольких системно значимых. Оплату в новой форме валюты начнут принимать крупные торговые сети. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет в приложении банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить операцию. Доля поддельных запчастей и товаров для автомобилей в России увеличилась до 40%, сообщили участники рынка. Чаще всего подделывают моторные масла и технические жидкости, фильтры и детали подвески. Главная причина – стремление водителей сэкономить на фоне удорожания обслуживания и старения автопарка. Люди стали чаще искать более дешевые аналоги. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свое признание в любви или сообщение о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Каждый десятый россиянин не может принимать дома гостей так, как ему хочется, потому что стесняется своего жилья. Многим важно произвести хорошее впечатление. При этом для большинства внешний вид квартиры не имеет значения, куда важнее само общение. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Еще раз большой привет всем, кто с нами. Красавцы Love Radio здесь. Меня зовут Макс Фабиан. Привет-привет. Присоединяйся. 9.02 ровно в столице. И от новостей, которые нам принесла Галина Ростова, перейдем к новостям, которые нам сделали, нам доставили китайцы, изобретательные китайцы. В общем, они начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Такие, знаете, тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Одного такого сделали в виде Илона Маска, который кланяется, подает чай и дает себе пощечины. Мазохист какой-то Илон Маск. Одна девушка выбрала для этого своего коллегу и заставила его ползать по экрану, вставать на колени и извиняться. Вот ей чем-то он тоже однажды насолил, видимо, наябедничал на нее начальству, и ее лишили премии. Ну вот теперь, значит, ползает и извиняется у нее на рабочем столе. Ну а что? Так вот, такие офисные тамагочи набирают популярность среди молодых китайцев и помогают, конечно же, выпустить пар во время рабочего дня. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил. Вот такой вот аутотренинг и самобалансирование. А мы же продвигаемся вперед. И Meet Me in the Dark немедленно здесь в эфире Love Radio. Погнали дальше.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: как ты его проведешь, где и с кем, чем будете заниматься. Ну а также, прежде чем мы с тобой продолжим, хочу сообщить тебе, что тут вот недавно журнал Vogue выбрал самую стильную собаку 2026 года. Если ты не знаешь, кого покупать, какую собаку, рассказываю. Победителем стал итальянский грейхаунд по кличке Сэр Спад. Грейхаунд можно загуглить, и ты увидишь эту собаку. Он очень смешно выглядит. Ну, лично по мне. Значит, эта собака привлекла судей своим идеальным спокойствием и проницательным видом. Ну и взгляд у этого песика такой, что ну вот униженным себя чувствуешь. Длинные уши и глаза, ну вот они, ну, не раб ли ты часом, вот он так думает на тебя. Так что, кому хочется вот так вот поразвлекаться с собакой и с ее, значит, лицом, свою самооценку немножко потренировать лицом, с мордой, у собаки морда, вот, покупайте грейхаунда. Ну а мы совсем скоро послушаем The Boss and Magnetic, будет Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Погнали дальше.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
14: Телефон доставки 58-11-58.
15: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
16: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
17: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
18: «Лаврадио».

0: Радіо. Ми любим музику. Love Radio.
1: Красавцы. Love Radio.

0: Мейден и бывшие здесь в эфире Love Radio. Анна Асти радует нас своим творчеством. Красавцы с тобой. Ну, я очень надеюсь, что звезды порадуют тебя своими предсказаниями немедленно.
1: 3, 2, 1. Стартрек.
0: Потратьте несколько часов на самоанализ и сможете понять себя лучше.
2: Тельцы.
0: Пришло время внести разнообразие в повседневную жизнь. Попробуйте что-то новое.
2: Близнецы.
0: Ваша игривость привлечет внимание окружающих. Не стесняйтесь.
2: Раки.
0: Пора взяться за то, что давно откладывали.
2: Львы.
0: Займитесь саморазвитием, это принесет вам удовлетворение.
2: Девы.
0: Легкость в общении поможет сгладить возможные конфликты.
2: Весы.
0: Не пренебрегайте советами близких, это может их ранить. Интересно, как?
2: Скорпионы.
0: Обратите внимание на свою интуицию, она подскажет правильный путь.
2: Стрельцы.
0: Ваши идеи вызывают интерес у окружающих, смело делитесь ими. Интерес у окружающих, смело делитесь ими.
2: Козероги.
0: Невероятно.

0: года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Сколько стоит кроссовер?
5: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Люся Чеботина в эфире Love Radio. Зеленые глаза. Красавцы с тобой. Люся же объявляет капитуляцию в отношениях, в знакомстве. Не может больше терпеть. Зеленые глаза ее покорили. Ну, а я же объявляю старт игрушки «Сорванцы». Прямо сейчас мы с тобой полетим по одному из направлений, загаданному мной. И, естественно, будем угадывать, сколько стоит туда слетать. Так что прямо сейчас пиши в нашем МАКС 8-915-300-106-6, что хочешь принять в «Сорванцах». И испытывай, проверяй свою насмотренность, наслушанность в стоимости авиаперелетов. Ну, а пока Зиверт, Рокки, а я пошел тебе позвоню. We'll be right back.

0: как же стильно она звучит. Это Рокки от Зиверт здесь в эфире Лав Радио. Этот соляк гитарный, запил очень мощный. 9.48 столица. Мы переходим к игре «Сорванцы». И прямо сейчас познакомимся с человеком, который очень хотел попасть в эфир. И он попал. Алексей, Тула, пряники, привет.
1: Здорово.
0: Привет, как дела? Чем занимаешься?
1: Еду в дороге.
0: На работу.
1: На работе.
0: Отлично, отлично. У тебя там прям оживленная трасса за окном, я слышу, да?
1: Ну да, есть немножко.
0: Окей. Ну, а хорошо, ездишь ты, окей, за рулем, а летаешь ты часто?
1: Ну, не часто, но бывает.
0: Бывает, отлично. Тогда давай прямо сейчас попробуем отгадать направление, которое я зашифровал, дам тебе цену, вот, и ты должен будешь угадать, куда же мы за эти деньги сможем улететь, окей?
1: Ага.
0: Смотри, наша сегодняшняя цена с тобой 39 555 рублей. Вот, такие деньги немалые. И вот как ты думаешь, куда можно за них улететь? И эконом-классом, естественно, одному человеку. В Шанхай, в Бангкок или в Париж?
1: Ага.
0: У тебя, кстати, есть право на подсказку.
1: Шанхай, Бангкок, Париж. Шанхай.
0: Шанхай. А, так, а почему же ты не хочешь подсказку?
1: Ну, давайте попробуем подсказку.
0: Ну, для того, чтобы ее получить, тебе нужно признаться кому-то в любви.
1: Ага. Ну, можно будет супруге попробовать.
0: Давай, давай, да, ждем. Супруга. Как зовут супругу?
1: Яна.
0: Яна, признавайся.
1: Яночка, солнышко, я тебя очень сильно люблю. Хоть ты и вреденка, но я тебя все равно люблю.
0: Ай, как мило, ай, как мило. Леш, ты достоин подсказки. Смотри, на самом деле очень простая. И прямо сейчас ты наверняка отгадаешь. Оттуда родом круассан. Алексей.
1: Ага.
0: Круассан оттуда. Шанхай, Бангкок, Париж. У тебя один вариант получи. Мне кажется, у тебя один вариант.
1: Так,
0: круассан! Ну, Леша, ну
1: Париж.
0: Круассан!
1: Попробуем Париж!
0: Попробуем Париж! Ну, конечно же, что это еще может быть? Вряд ли в Шанхае, в Бангкоке. Круассан придумали, я тебя поздравляю. Вручаю набор косметики от Fehlinger, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятий. Ну, конечно же, это круассан, а, конечно же, это Париж. Кстати говоря, в Шанхай стоит слетать 66 832 рубля. Это единственный прямой перелет из нашего сегодняшнего списка. В Бангкок 30 509. Вот так вот. Так что я тебя еще раз поздравляю.
1: Спасибо.
0: Женя, Янь, привет. Ну, а мы продолжаем. Впереди у нас Баста, моя Мишель. Если я буду танцевать, Робин Шульц и Bandit Flames до конца часа.
2: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падает.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это, получается, кража со взломом.
15: До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Клиникам запретят навязывать платные услуги. Названы самые желанные направления для путешествий по России. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Клиники с 1 сентября не смогут ставить получение бесплатной медпомощи в зависимости от согласия пациента оплатить дополнительные услуги. Если человеку сообщают, что быстрее получится только за деньги, важно зафиксировать нарушение. Эксперты рекомендуют сохранить запись на прием, переписку, рекламные сообщения, отказ или предложение перейти на платную услугу, а также записать дату, время и фамилию сотрудника. Можно обратиться к руководителю медорганизации и запросить официальный ответ. Средний курс доллара составит около 110 рублей к концу года. Такая динамика, по словам экспертов, не исключается, если власти не будут мешать ослаблению национальной валюты. Питер и озеро Байкал – самые желанные направления для путешествий по России. Кроме того, согласно проведенному опросу, жители нашей страны хотят отправиться в Калининград и Горно-Алтайск. Том Холланд получит более 100 миллионов долларов за нового Человека-паука. За съемки актеру уже заплатили больше, чем когда-либо – 20 миллионов. К этой сумме можно прибавлять проценты от сборов. Если заветная цифра будет достигнута, супруг Зендая встанет на одну ступень с Робертом Дауни-младшим. Он получил за съемки в «Последних мстителях» примерно те же деньги. Самой серьезной финансовой ошибкой россияне считают жизнь непосредством. На втором месте, согласно опросу, оформление кредитов без оценки своих возможностей, а на третьем – отсутствие накоплений на непредвиденные расходы. Россияне стали чаще искать в интернете смысл жизни и начали спрашивать, как найти себя. Кроме того, в топе поиска «Как понять, чего я хочу». Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
3: Ищем смысл жизни в самом лучшем, ну и, конечно же, избавляемся от тревожности. И появилась быстрая практика по этому поводу. За 2 минуты она поможет при беспокойном потоке мыслей, перезагрузке информационной усталости. В общем, делаем вместе прямо сейчас, ну и записываем, если есть желание. Надуйте правую щеку и сделайте спокойный вдох носом, а затем медленный выдох. Затем надуйте левую щеку и сделайте спокойный вдох носом, а затем медленный выдох. Надуйте обе щеки и снова вдохните носом и медленно выдохните. Ну а дальше загните язык назад, сделайте вдох и медленный выдох. Промычите, как вот при медитации. Это должно помочь переключить парасимпатическую систему с бесконечного потока мыслей на ощущения в теле. Прямо сейчас у тебя есть возможность сделать небольшую паузу. Будем тренироваться и избавляться от беспокойного потока мыслей под музыку. Главное не заснуть при этом. Медуза, Генрика Мамайл, Don't Wanna Go Home. Погнали!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: Heaven Forever здесь в эфире Love Radio только что прозвучал. Танцуем, продолжаем танцевать и заряжать это утро среды хорошими, яркими, динамичными треками. Ну и, конечно же, я тебе напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. О, да. Это такая специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах окажется еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Ну а сам проект ты можешь смотреть по четвергам в 16 часов по Москве и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Мы же после небольшой паузы ждем Терри Свимста. Мистер Нон Идол, красавца с тобой. Продолжаем.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

Department, Рен Миллер, Body Talk, язык тела, здесь в эфире Love Radio. Красавцы, здесь же шикарный движ у нас танцевальный этим утром, мне такой нравится. Лучше, конечно же, танцевать и двигаться, чем грустить, согласись со мной. Ну и, конечно же, о новостях мировых тоже мы поговорим немедленно. Apple тут вот, кстати говоря, всем любителям техники Apple посвящается, ну и тем, кто с Android хочет перейти на Apple, теперь задуматься стоит. Так вот, Apple сможет подглядывать за пользователями через наушники. Представляешь, о чем идет речь? Пользователями через наушники. Представляешь, о чем идет речь? Компания случайно

0: этого пользователя узнал хороший рецепт. А вот у тебя что? А у меня тренировка годная, буду сегодня пользоваться. Да, но это, если в таком ключе, то, пожалуйста, в другом не надо. Мы же продвигаемся вперед. Lady Gaga, Bad Romance уже через пару минут.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до +21 градуса.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень уже на пороге, а с ней новые сезонные предложения. В фирменных магазинах Ситно торт Наполеон традиционный всего 256 рублей 90 копеек за 500 граммов. Лучший выбор для уютных чаепитий с любимыми десертами. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. Ситно. Свое, родное, свежее.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
4: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду» «Айсберг». Билеты в продаже 0+.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
13: Лаврадио. Лаврадио. Саундтрек твоей любви.

0: Кайли Миноук, Lights, Camera, Action. Здесь на волнах Love Radio. Красавцы с тобой. И мы постепенно финалим наше сегодняшнее утреннее шоу. Тем более, что в Москве 10:50, а это значит, что пора. Пора уже всем проснуться давным-давно и врываться успешно в эту среду. Сегодня мы с тобой обсуждали в форуме очень интересную тему, на которую вы активно давали свои комментарии. Какая у вашего партнера есть привычка, которая вас раздражает, но вы уже смирились с ней. Много было, конечно, про носки, много было про полотенца, которые не там сохнут, про посуду, которую моют, а тебя же не просили мыть эту посуду. Ну, в общем, много всего интересного, заглядывая в наш телеграм-канал Love Radio. Там есть комментарии с вами. И, конечно же, делись своим мнением. Ну, а до конца текущего часа вместе с нами Шакира, Burna Boy, Die Die, будет Кайга и Макс Макнаун с новинкой Take Me Back.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом.
11: До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
12: Я люблю тебя.
5: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Центробанки рассказали о комиссиях за операции с цифровым рублем. Названы самые стильные вещи на осень. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиянам не придется платить за операции с цифровым рублем. Как сообщили в Центробанке, комиссии не будет. Напомню, опция станет доступна с 1 сентября. Кошелек можно будет открыть в приложении системно значимых банков. На первом этапе оплату начнут принимать только крупные торговые сети. Садовое кольцо и некоторые прилегающие улицы будут закрыты для водителей 23 августа. В этот день в столице пройдет большой фестиваль бега. Парковка на всех участках также будет запрещена. Редакторы издания Vogue назвали тренды из 80-х, которые вернутся в моду осенью. Это цветные колготки, микротопы и наряды с огромными подплечниками, в том числе жакеты, платья, водолазки и блузы. Кроме того, стилисты рекомендуют обратить внимание на образы в эстетике преппи. Важно добавить в такие луки немного непринужденности. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Каллум Тернер поделился деталями свадьбы с Дуа Липой, а Карина Кросс показала фотки в бикини, которые сделал ее супруг. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Кот Леопольд, Чебурашка, доктор Айболит и Винни-Пух – самые любимые детские персонажи по результатам исследования. По словам россиян, эти герои учат доброте, умению дружить и честности. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
3: Обязательно сегодня вечером пересмотрю все мультики, где есть кот Леопольд, Чебурашка, доктор Айболит и Винни-Пух, и немножечко погружусь в детство, а еще буду учиться доброте. Давай вместе со мной. Ну а пока музыка, Бритни Спирс в эфире Love Radio.

0: Это Bizarre, совместная работа легенды Мадонны, ну и не менее легендарного электронщика Мартина Гаррикса. Здесь в эфире Love Radio, называется Bizarre трек. Шазам, еще пару секунд у тебя есть. Ну а мы продвигаемся дальше по нашему часу.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Впереди много всего интересного. Музыка, саундтреки твоей любви, эмоции, конечно же, естественно, твои хорошие новости в эту среду. Пусть они посетят всех и каждого. Ну а до конца часа послушаем бриллианты. Это совместка Сивиль, Артикасти. Чуть раньше Никита Киоса с новинкой. Новинка называется «Случай», ну и совсем скоро Зиверт и ее «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Давим на газ вместе с Зиверт, ну и, конечно же, продвигаемся дальше. Это Love Radio, слушай саундтреки твоей любви.
3: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе.
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс. Это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
14: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
15: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
16: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Работа, которая 100% заслуживает твоего внимания. Это Maroof и ее сет-сонг. Но совершенно она не грустная. Ну а также я считаю, что твоего внимания заслуживает и наш сайт loveradio.ru, раздел «Горячие новости». Именно там и именно для тебя мы собираем самые свежие, самые яркие, самые вкусные сливки из мира шоу-бизнеса. Ну и, конечно же, актеры, музыканты и все самые медийные люди планеты собраны на сайте loveradio.ru, раздел «Горячие новости». Заходи, читай, вдохновляйся. Ну и, конечно, оставайся с нами на одной волне. Temper City, Self-Aware через пару минут.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово

0: только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже 0+.
7: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: супер красивая и супер новая работа от Никиты Киос здесь в эфире Love Radio. Называется она «Случай». Обязательно добавляй к себе. Она поможет, поможет избавиться от осенней хандры, которая совсем скоро нас накроет.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а скажу тебе, прямо сейчас мы должны перестать с тобой вообще думать о какой-либо осени, какой-либо хандре, потому что лето продолжается, самые яркие эмоции здесь в эфире Love Radio тебя посетят сегодня еще сполна. Элли Голдин до конца часа будет ее свет, Lights с Вилли Артикасти с совместной работой «Бриллиант» также появится. Ну и финал за хитовым треком «Life is Simple» от Майсик Маршалла, Джефферсона и Саламедаса. Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой до завтра. Услышимся, увидимся, поговорим, послушаем музыку в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все, пока.
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд и ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 Бенсон Бун, Мэри Гу, Диджей Гоуджа. На старте Дэвид Гетта и Эйкон с проверенной вещью. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Джонсон Бун, Slow It Down, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции забежим в ближайшее будущее ненадолго. Прямо сейчас расскажу, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Дэвид Гетта и Биби Рекса, Sad Girls. За экватором часа Тэм Импала и Дженни и Дракула. И после короткой паузы Сергей Лазарев «Тут или там». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс. Это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Делов радио.
1: Исследование, в котором кофе делает человека стройнее и помогает наращивать мышцы, приняло участие 2200 человек. Это те, кто выпивал от 1 до 5 чашек кофе в день, они, значит, имели меньше процент жира в организме и большую мышечную массу. Кроме того, у них были ниже уровни трех аминокислот, лейцина, изолейцина и валина, которые связаны с инсулинорезистентностью. Я что хочу сказать, кофе всему голова, как говорится. Раньше был хлеб, а сейчас кофе – волшебный напиток.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Горск по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Сколько стоит кроссовер?
8: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа.

0: деревне Елембетово. Комсомольская 4.
1: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
3: Лаврадио.

0: Вы наверняка помните, что в оригинале это Дэвид Гетта и Кит Кади, Memories. И тут встретились еще одни легенды, чтобы сделать, конечно, легендарную реинкарнацию этого хита, какую еще. Ну и вот с какими треками проведем финальные минуты этого часа, прямо сейчас расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Это были Робин Шульц, Сирл и Сэм Мартин, World Gone Wild. Ну а пацаны с этого часа ожидают Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, Айс Гергерт, Зиверт, Банки, Фленд, Decibels, The Road. Сразу после короткой паузы. Не пропустите.
2: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом.
14: До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Юлия Паршута, Добро, Мартин Гаррикс и Дуа Липа. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Алоки Халид, Dive Into Me. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь

0: маршрута «Амели». Только что в эфире «Лав Радио». Кстати, уже 5 сентября артистка выступит в «Зеленом театре» на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки. Категория 16+. Зрителей просят подготовиться к выступлению полному энергии и смыслов. Ну, а я пока расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Лав Радио».
0: Ну и вот уж некоторые из тех хитов, которые услышим совсем скоро, в ближайшие 40. И под занавес Cry Baby, Clean Bandit, Anne Marie и David Guetta. And you can keep on crying, baby. Немного раньше Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Сразу после небольшой паузы Джон Сами, Деволт и Джулия Чёрч, Shades of Blue. Ты слушаешь Лав Радио, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Лав-радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +14 градусов.

0: адресу: Зеленый Лог, 5357.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385. Западное, 10, шоссе Западное, 385.

0: гигантские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Случайности вообще не случайны. Пел Мот, и кажется, он был прав. Мы привыкли списывать на судьбу встречи в очереди, переписки по ошибке, задержавшиеся рейсы, но почему-то забываем, что обычная поездка в такси тоже классная возможность для неслучайных совпадений. Наша рубрика «Неслучайные связи» уже больше месяца доказывает, что каждая поездка – это новая живая история. Напомню, для тех, кто вдруг забыл, наш ведущий Макс Фабиан раз в неделю отправляется в поездку и использует тариф «Вместе» в Яндекс.Гоу, где можно разделить дорогу с попутчиком. Иногда это просто способ сэкономить, а иногда отличный шанс пообщаться с интересным собеседником. А кто подсядет к Максу сегодня и о чем зайдет речь, узнаем через несколько секунд. Макс, привет! Как обстоят дела?
1: Всем привет! Слушайте, я уже себя ощущаю настоящим коллекционером удивительных историй. Первое свидание, сданный экзамен в ГАИ, новая работа, и, казалось бы, такое не придумаешь, но мои попутчики доказывают, что жизнь пишет сценарий покруче любого фильма. Я уже еду в машине и очень надеюсь, что совсем скоро ко мне кто-нибудь подсядет и расскажет что-то по-настоящему стоящее. И не только мне, а всем нам, конечно же. О, машина как раз останавливается, и, кажется, я уже вижу своего попутчика.
2: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
1: Здравствуйте.
3: Привет.
1: Меня Максим зовут, ведущий Love Radio. Как вас зовут?
3: Ничего себе, какая неожиданность. Меня зовут Иван.
1: Очень рад знакомству, Иван. Вы знаете, я почему-то верю, что у каждого из нас припрятана какая-то история, случившаяся в такси. Смешная, трогательная, добрая. Вот у вас было что-то такое, что запомнилось надолго?
3: Да, не надеялся я сесть в такси и поучаствовать в таком интересном квесте.
1: Поделитесь со слушателями Love Radio вашей историей.
3: Да, все, вспомнил. Давай. В общем, есть такая история. Зимой в этом году познакомился с девушкой в музее на выставке современных искусств. Там что-то разговорились, разболтались. Выяснилось, что она художница из Питера. Обменялись контакты. Она сказала, что как будешь в Питере, приезжай, соответственно, набери, пойдем погуляем вместе. Ну и вот так у нас завязалась с ней такая довольно-таки интересная интеллектуальная переписка. В общем, общались мы с ней недолго. Это было в феврале, если, то, соответственно, мы как-то общались, и я такой думаю, о, скоро же 8 марта, типа, было бы прикольно поздравить ее, собственно, с этим замечательным праздником. И я такой думаю, ну, надо, наверное, сгонять в Питер. Я такой захожу на сайт, смотрю, нет билетов на Сапсан, и я такой, окей. Если нет Сапсана, посмотрю, собственно, самолет. Самолета тоже уже не было, ну, потому что я все планировал как бы за день до, и я такой думаю, ну, ладно, все, остается один простой вариант, это взять такси. Значит, перед тем, как заказать такси, думаю, ну, надо же с пустыми руками, типа, не поедешь, надо что-то прикольное купить. Я думаю, ну раз она художница, забегу в магазин, значит, для творчества и возьму кисти, там, ну, в общем, всякие художественные принадлежности. В общем, все я это накупаю, красиво оформляю в коробку, сажусь в такси, еду, приезжаю в Питер, такой еще пишу по дороге, говорю, слушай, ты сегодня никуда не уходи, там тебе, короче, подарок придет от меня. И она такая, да, хорошо, в общем, никуда не буду уходить. Приезжаю я в итоге в Питер, поднимаюсь к ней на этаж, звоню, она, значит, спрашивает, кто там, я говорю, курьер, она открывает и видит меня, конечно, на лице у нее удивление, вроде недавно, типа, я писал, что я в Москве, в общем, работаю, а тут, бац, и стою возле ее двери. В итоге мы пошли погуляли с ней, сходили в рестораны, посмотрели на Финский залив, пообщались и так далее. Но я думаю, у тебя возник вопрос, сложились ли у нас отношения?
1: Вообще, я хочу сказать, что это просто невероятная история. Сорваться ночью, сесть в такси, проехать 700 километров и все ради того, чтобы увидеть человека. Сложились у вас отношения-то или нет?
3: Вот, кстати, отношения не сложились. Так бывает. Ты пообщался с человеком, понял, что это абсолютно не твое. Но то, что я сорвался куда-то, это, конечно... романтика на максималках.
1: Но мне кажется, такие чувства это ведь и есть то, ради чего все мы живем. Иногда делаешь что-то безумное, красивое и абсолютно нелогичное. Спасибо, что поделился своей историей. Ну а мы с вами услышимся на следующей неделе с новой историей.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Впереди небольшая пауза, ну а я появлюсь, чтобы рассказать, кого услышим сразу после нее. Clean Bandit, Энн Мари, Дэвид Гетта, Cry Baby. Под занавес этого часа Джоэл Кори с новинкой Whisper. Через мгновение, ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: Умакс на групп Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
6: Я люблю тебя.
5: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Новая песня о любви.
3: Джоэл Кори, Whisper.
2: В эфире Love Radio. I can't.

0: Да.
1: Много музыки. Много музыки.
2: И еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
3: Конец из Brothers, Disco Lines, Нилетто, Бритни Спирс и многие другие скрасят первые 20 минут этого часа на старте Teddy Swims, Mr. Novidal. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazos Brothers. Лови наш трек «Санта Лючия» и делай дэнс под эгидой любви.
0: В эфире Love Radio.

0: Кальянджис Бразерс, Санта-Лючия в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Самой разнообразной компании. Продолжим текущие 60 минут. И вот кого услышим впереди. Коста Лакоста, «А ты говоришь».
2: А ты говоришь, любовь слепая, а я тебе верю, но не доверяю.
0: Раньше ответится моя Мишель на «Малиновой луне». После небольшой паузы Хюгель, Эмэл Энджел, Алчуэнэйт, «Moving to the Sun».
3: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал Профиль М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Китайцы, изобретательные китайцы, начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган-центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового АСК. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Фэсбой и Rough Wave. Как приятно все-таки, да, услышать старое в новом звучании. Пусть даже многие из нас с вами это самое старое и оригинальное не застали. Такое вполне может быть, но, знаете, все равно приятно поностальгировать даже о том времени, в котором тебя, ну, можно сказать, полностью не было. Какие хиты принесут самые разнообразные эмоции в финале этого часа, расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес премьера Алоки, Дженнифер Лапес, Everything's Fine, Коста Лакоста, Ты говоришь, немного раньше, и после короткой паузы Ava Max, My Head and My Heart, ну и в новом часе еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
3: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
5: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: И по традиции еще больше 100% хитов в новом часе. В первые 20 Билли Айлиш, мод Cat's Eye на старте Tempo City, Self-Aware. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Всем большой привет и

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Айлиш и Ло Мило. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь те немногие, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором премьера «Черновик», Амчи и Алиша.
2: Открываешь путь, закрываешь тесно. Мы чернов...
0: Там же недалеко Дэвид Гетта и Сия, «Beautiful People». После короткой паузы Шакиры, Бёрна Бой, Дай Дай. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
12: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
14: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: частота, на которой бьется твое сердце.
1: Это Love Radio.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Сколько стоит кроссовер?
8: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53-1.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Амчи.
2: Меня зовут Алиша.
1: Встречаю наш совместный трек «Черновик».
0: В эфире Love Radio.

0: Невеселая, скажем так, часть лета в том, что оно заканчивается. Cruel Summer, Taylor Swift, только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и в небольшой, но разнообразной компании проведем финальные минуты этого часа. Келли Харрис, Риана, This is what you came for, Артики Асти, Лампочки. После небольшой паузы из актуальных новостей начнем новые 60 минут.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
3: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Названы регионы России с самым доступным жильем. Зумеры переживают ментальный кризис. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиянам рассказали, в каких городах страны можно приобрести самые доступные однокомнатные квартиры. Как выяснил ТАСС, стоимость жилья в Ростове-на-Дону начинается от 2 миллионов 900 тысяч рублей, в Челябинске и Уфе от 3 миллионов 200, в Самаре от 3 800. В МАКС появилась функция тестирования статистики в каналах. Обновление доступно пользователям мобильной, декстопной и веб-версии мессенджера. Администратор сможет ознакомиться с общими показателями по просмотрам и подписчикам, а также изучить метрики за конкретный период, выбрав промежуток от недели до 3 месяцев. Зумеров накрыл кризис четверти жизни. По словам психологов, многие россияне от 18 до 29 лет уже не верят в свое будущее. Молодое поколение тревожит, что они не могут позволить себе покупку жилья, после учебы вынуждены оплачивать долги, а в карьере всех заменяет ИИ. Почти половина опрошенных считают, что финансово отстают от сверстников. 31% даже страдает бессонницей на этом фоне. Помимо этого, именно представители поколения Z чаще всего испытывают тоску по уходящему лету, который иногда называют «августовский блюз». Футболист Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира. Эксперты особо выделили умение россиянина справляться с пенальти. Напомню, голкиперу 27 лет. В 2024 году он перешел в Пари Сен-Жермен из Краснодара и в составе парижского клуба уже завоевал целый ряд трофеев. Например, дважды суперкубок УЕФА и выиграл Лигу чемпионов. В соцсетях набирает популярность арбузный кофе. Замороженную ягоду натирают или взбивают в блендере, выкладывают в стакан со льдом, добавляют тоник, а сверху наливают эспрессо. В итоге получается кофейный коктейль из 3 слоев. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Алекс Уоррен, Крейг Дэвид, Five's the Family. Это лишь немногие из тех, кто отметится в первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Джастином Бибером и Ладкрис из прошлого, Baby. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: Алекс Уоллен, Ordinary, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции забежим в ближайшее будущее, узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Звонки невероятно под занавес.
2: Вопрос без ответа, как скучно я живу, но важно не...
0: Чуть раньше Адам Ламмерт, Under the Rhythm. И сразу после короткой паузы AV, Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле, жилой квартал «Голос притяжения», квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Китайцы, изобретательные китайцы, начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +16 градусов.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень уже на пороге, а с ней новые сезонные предложения. В фирменных магазинах Ситно торт Наполеон традиционный всего 256 рублей 90 копеек за 500 граммов. Лучший выбор для уютных чаепитий с любимыми десертами. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь
6: на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты.

0: Встретились две легенды. В одном месте Элтон Джон, Бритни Спирс, Hold Me Closer. Только что в эфире Love Radio. Ну и я прямо сейчас расскажу, с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Норвежский дуэт The Pause и Magnetic. Под занавес, чуть раньше звонки невероятно, сразу после короткой паузы и новые 60 минут. Начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Из России могут запустить прямые рейсы на новый курорт. Louis Vuitton представил эксклюзивное авто. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может возобновиться в октябре. Об этом рассказали в Минэкономразвитие. Отмечается, что отечественные туроператоры уже формируют пакетные путевки, в которых поездку в республику предлагают совместить с посещением одной из соседних стран. ЦБ установит ежемесячный лимит на пополнение кошелька цифровыми рублями. Как выяснила РИА Новости, перевести со своего обычного счета на электронный можно будет до 300 тысяч рублей в месяц. Напомню, россияне с 1 сентября смогут открывать такие кошельки через мобильные приложения банков. Цифровой рубль станет третьей формой отечественной валюты и будет использоваться вместе с наличными и обычными безналичными деньгами. В Роскачестве сообщили о фейковых сайтах продажи билетов на концерты Kanye West. Злоумышленники создают площадки, которые визуально копируют официальные билетные платформы. После списания средств приходит письмо с подтверждением брони или даже сами проходки в PDF-формате. В столичном метро сегодня бесплатно раздают яблоки в честь яблочного спаса. Для жителей и гостей города подготовили 10 тысяч фруктов в индивидуальной упаковке. Получить их можно в течение дня, в частности, на станциях метро Павелецкая, Парк культуры, Киевская, Курская и Пушкинская. Подобная акция проходит в московской подземке уже четвертый год подряд. Louis Vuitton представил два эксклюзивных Porsche 911 в стиле фирменных чемоданов бренда. Цена роскоши около 290 миллионов рублей. Салон авто состоит из натурального дерева и коричневой кожи, которую используют при создании известных сумок. Всего выпущено две такие модели. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
3: Сегодня среда, и официально разрешается посмотреть на список дел, вздохнуть и закрыть его обратно. Мы называем это стратегическим планированием. С этого часа с тобой Дима Вебер, на старте «Медузы» Генри Камомайл. Don't wanna go home.

0: Это был Calvin Harris и Джази с треком Satisfy на волнах Love Radio. Песня о том, как круто получать от жизни то, что тебе нужно. Правда, в нашей реальности высшая точка удовлетворения — это не танцы в клубе Ибица, а момент, когда ты со спокойной совестью закрываешь 22 открытые вкладки в браузере в конце рабочего дня. Вот это, я понимаю, чистый кайф и свобода.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До финала дня еще есть время, но правильный ритм мы уже поймали. Продолжаем в том же духе ближе к концу часа. Кайга и Макс Макнаун, Take Me Back. Чуть ранее градусы на ресницах. Ну а после рекламы Tame Impala и Jazzy с Eric Swy и Dracula. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
5: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 0+.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
14: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
15: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
16: Сколько стоит кроссовер?
17: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Телефон рекламной службы Лав-радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Келли Роланд и Дэвид Гетто со своим культовым боевиком «Команда» на волнах Love Radio только что. Келли авторитарно заявляет, что она наш командир и призывает танцевать. Ну, слушайте, приказ, конечно, принят, но давайте честно, в середине недели у нас и так хватает командиров. Начальники, дедлайны, внутренний голос, в конце концов, который шепчет купить третью чашку кофе. Так что, Келли, ты, конечно, главнокомандующая в этом треке, но, извини, главный в вечернем эфире Love Radio все-таки Дима Вебер. Так что, уважаемые, на сегодня три наряда вне очереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы, не прибегая к музыкальному дезертирству, продолжаем вечер в компании твоих любимых треков. После рекламы Кайго, Макс Макнаун, Take Me Back. Ну а завершим этот час с Рианой. Pon de Play.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Подробнее на Т-банк.ру.

0: МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Мошенники обманывают россиян через Telegram Premium. Лейс выпустит новинку. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД предупредили о схеме мошенников через распространение фишинговых рассылок под видом активации подписки Telegram Premium. Так, после перехода по ней появляется форма для ввода номера телефона и кода подтверждения, поступившего либо по СМС, либо в мессенджере. Присланный злоумышленниками пароль предназначен для входа в аккаунт на новом устройстве и позволяет получить к нему безграничный доступ. Wildberries построит самый высокий небоскреб в столице, пишет «Ведомости». Штаб-квартира объединенной компании Wildberries & Drews появится в Москва-Сити. Высота здания под названием «Багратион» может составить почти 440 метров. Никита Калагривый сыграет в мюзикле по песням Басты, а North to West снялась в образе готической куклы. Еще больше классных новостей о любимых знаменитостях ищи на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 18+. В российских магазинах появятся новогодние чипсы Лейс. Новая линейка включает в себя снеки со вкусами икры со сливочным маслом, курицы терияки и ягненка с пряными травами. Женщина оплатила съемки целого сериала, чтобы поцеловаться со своим любимым актером. Китаянка полностью профинансировала 50-серийную драму, где сама сыграла королеву, а ее экранный фаворит – павшего принца. У инвестора было всего два условия. Главная роль для нее и возможность переписывать сценарий по своему настроению. В итоге в ленте появилось около 60 романтических сцен.
3: Ученые выяснили, что в среду человек уже достаточно устал, чтобы ходить в выходных, но еще недостаточно наивен, чтобы строить планы на вечер. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, Хью Гелем, Angel, Ultranate на старте.

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс, трек «Bizarre», только что на Love Radio. Песня о том, какими странными путями иногда водят нас чувства. Знаете, в разгар рабочей недели слово «странный» идеально описывает вообще все происходящее вокруг. Странные задачи от руководства, странная погода за окном, странное желание съесть килограмм шоколада прямо сейчас. Ну, в общем, если ваш день сегодня катится по какой-то причудливой траектории, вы не одиноки. Мы катимся вместе с вами и под отличный бит, прошу заметить.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно, в этом месте про то, что все куда-то катится идеально, слушалась бы шутка про Колобка, но ее не будет. Рано еще слишком свежа. А вот что будет, так это отменные треки ближе к концу часа. Баиндех, Чой Мод, Шаде.
2: Она танцует по шаде.
0: Чуть ранее Тима Белорусских, «Мысли».
3: За что мне светит лишь свет светофоров, и иногда вижу солнце над домом.
0: Ну а вскоре после рекламы Севиль, Артик и Асти, «Бриллиант». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет с зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс. Это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Лав-радио. Это Севиль, солистка группы Артик и Асти. Прямо сейчас ловите бриллиант. Так называется наш новый трек.
0: В эфире Лав-радио.

0: Китайцы, изобретательные китайцы, начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень уже на пороге, а с ней новые сезонные предложения. В фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» традиционный всего 256 рублей 90 копеек за 500 граммов. Лучший выбор для уютных чаепитий с любимыми десертами. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. Ситна. Свое, родное, свежее.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Teddy Swims и Bad Dreams на волнах Love Radio. Ну а ты признавайся в любви на всю страну в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавай романтику вместе. Возрастное ограничение 16+. Ну а самые искренние прозвучат в нашем эфире прямо сейчас. Пишет нам Софья Уханова: «Арсений, ты мой любимчик». Далее от Владимира Вовчика: «Ленчик, я тебя люблю, твой Вовочка. Всем привет из Белгорода и хорошего дня». Анна Шашкова пишет: «Вадим, ты мой воздух, моя жизнь». Алексей Какаш присоединился. Оксаночка: «Поздравляю с рождением сына». Светлана Юрьевна прислала сообщение: «С годовщиной свадьбы. То-то, спасибо за все, что делаешь для нашей семьи. Я тебя люблю, твое солнышко». Марченко Артем пишет. Далее: «Мимяш, люблю тебя очень сильно. Ты у меня самая лучшая. Спасибо тебе за все». От Ирины Уликовой: «Люблю моего Сережика, ежика. У нас все получится, мы же вместе». Ну и от Светланы Клещеревой: «Анжелика, верь в себя, ты способна на многое. Пусть все складывается наилучшим образом. Твои коллеги». А нет, вот еще парочка. Лера Еремина: «Артем, вернись ко мне». Ну и напоследок Носик 1157: «Ксюша, очень сильно тебя люблю. Моя маленькая девочка-принцессочка, твой ежик». Свежие сообщения прозвучат через неделю в нашем эфире.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на kuper.ru/

0: продажи в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
8: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
11: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй, каждый глупый.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Многодетные могут получить новую льготу. Шакира поддержала пострадавших от землетрясения колумбийцев. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В госкомпании «Автодор» предложили организовать бесплатный проезд многодетных по платным дорогам через компенсацию затрат органами соцзащиты. Об этом сообщает ТАСС. Ранее власти призвали внедрить эту льготу в первую очередь на популярных южных маршрутах, куда родители традиционно отвозят детей на курортный отдых и лечение. В России с 1 сентября запустят универсальный QR-код для оплаты, напоминает «Комсомольская правда». Покупатель сможет сканировать общий код через банковское приложение или камеру смартфона, после чего откроется страница со всеми доступными вариантами внесения средств. Среди них СБП, платежные сервисы, рассрочка, а также цифровой рубль. Массовая интеграция последняя, к слову, также начнется с осени. Шакира поддержала пострадавших от землетрясения колумбийцев. Певица посетила Кибдо, столицу наиболее затронутого стихией региона Чока. Звезда поделилась кадрами поездки в своих соцсетях, где рассказала о пожертвовании 1 250 тысяч долларов на восстановление образовательных учреждений региона. Часть суммы внесла компания FIFA Global Citizen. Из современного мужского гардероба нужно исключить узкие джинсы и в целом все, что относится к стилю slim fit. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на стилистов. По их мнению, сейчас модными считаются брюки классической ширины вне зависимости от посадки. Также эксперты рассказали, что актуальность давно потеряли крупные логотипы на груди и спине. Дело в том, что сегодня статус транслируется не через демонстрацию бренда, а через качество кроя и ткани. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
3: Среда – это когда до пятницы осталось всего 2 дня. Правда, если считать в рабочих часах, то примерно лет 8. Но мы справимся. С тобой Дима Вебер, Love Radio на старте. DJ Gojja, Jason Derulo и Melody, Michiko.

0: Только что хит Free от Britney Spears на волнах Love Radio. И знаете, Бритни в этой песне поет, что три человека вместе — это весело и совсем не толпа. Но с точки зрения классической русской литературы концепция не новая. Вон Гоголь в «Мертвых душах» еще писал про птицу тройку, которая несется в неизвестность. Но правда, у Гоголя метафора относилась к лошадям, а у Бритни — к шведским продюсерам Максу Мартину и Шелбуку. Но скорость и драйв, согласитесь, абсолютно те же.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Размяли извилины, стряхнули пыль с классики и продолжаем танцевать под лучшим музыку. Ближе к концу часа Тиеста, Charli XCX, Horin' It. Чуть ранее Айова, мы. После рекламы моя Мишель на малиновой луне. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Я газую, когда нету. Газую, когда есть.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Сколько стоит кроссовер?
7: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Рой Сивен на волнах Love Radio. Уверен, что трек заряжен такой кинетической энергией, что, кажется, по законам физики он должен, ну, как минимум, вызывать локальное климатическое изменение. Вот Трой топнул ногой в Сиднее, а в Самаре у кого-то на столе чашка завибрировала. Эффект бабочки в действии, не иначе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Разгоняем атмосферное давление в ваших колонках и переходим к не менее мощным релизам. После рекламы Айова мы Тиесто и Чарли XX Хоромитс, ну а завершим старой доброй работой «Бай-бай-бай» от NSYNC.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7 2026-го.

0: продажами видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так ломился.
10: А это получается кража со взломом.
11: До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Много музыки. Много
1: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Ученые выяснили, что если человек говорит «я вообще не конфликтный», где-то уже нервно курят трое бывших и два отдела кадров. Позволим им стряхнуться. Это Love Radio, с тобой Дим Вебер, ну а далее Love Power и DJ Light.
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light.

0: Love Power и DJ Light заканчивают отгрузку самых мощных мешапов. Но мы, вкусившие плод сочного звука, уже вряд ли остановимся. С тобой Дим Вебер, и давай посмотрим, что нас ждет в ближайшие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к концу часа лови. Трек аутентичный, а от лирика. Чуть ранее Джоэл Кори, Whisper. Ну а после рекламы Шакира и Бёрн Бой, Дай Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Китайцы, изобретательные китайцы, начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: танец Джоэл Кори со своим свежим бэнгером «Whisper» на волнах Love Radio. Джоэл тут гипнотизировал нас фразой «Я слышу твой шепот». И знаете, в реальной жизни, если посреди рабочего дня кто-то рядом с вами начинает загадочно шептаться, это предвестник грандиозных новостей. Либо в бухгалтерии дают премию, либо шеф собирается в отпуск, ну или кто-то принес свежие сплетни с корпоратива. В такие моменты у всех нас слух обостряется получше, чем у Джоэла Кори.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые лучше не шептать, а подпевать во весь голос. Сразу после рекламы лирика аутентичная. Ну а завершим этот час вместе с Адель и легендарный Rolling in the Deep.
2: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
3: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Новая песня о любви.
8: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Аутентичная».
1: В эфире Love Radio.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Среда – день, когда организм уже требует отдыха, кошелек требует работать, а душа вообще предлагает все бросить и открыть кофейню у моря, но мы держимся. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте Тедди Свимс, мистер Нойра.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You на волнах Love Radio. Песня напоминание о том, что в любой непонятной ситуации нужно просто довериться моменту. Ну а если вам сегодня не хватает тепла, заботы и хорошей компании, расслабьтесь, мы вас любим и без лишних уговоров.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Настраиваемся на самую позитивную музыкальную волну и двигаемся дальше. Ближе к концу часа Zivert, Ever, Directorals. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, как тот.
0: Чуть ранее Никита Киос, случай.
2: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет случай.
0: Вскоре после рекламы Коста Лакоста и Ольга Серябкина по улицам.
3: И ходя нетрезвым по улицам, я тебе...
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Шведская королева драмы Ларин и ее монументальный хит «Тату» на волнах Love Radio. Ларин с надрывом пела о том, что чувства к бывшему въелись в ее душу так же прочно, как несмываемые чернила под кожу. Ларин, милая, это ты не делала татуаж бровей в Челябинске, это к году в 2005-м. Вот там бы был настоящий повод для тревоги.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а сразу... Через несколько мгновений в нашем эфире треки, которые давно пришли тебе по душе. Zivert Ever, Directorials, работа «Давай на самый верх», Sugar Babes, Shape и Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin. Целый список звезд трудился над одной песней Shine.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

Москве 10 вечера. Взрослая жизнь прекрасна. Можно лечь, спать когда угодно. Например, в 22.00. А потом до 2 ночи залипать на фотках дизайнерских ремонтов в Pinterest. Это Love Radio, с тобой Дим Вебер на старте

0: Немецкий дуэт Two Colors и их сверхуспешная реанимация хита Loveful. Конечно, трек вершина пассивной агрессии. Просто обмани меня, скажи, что любишь, мне плевать на правду. Нет, слушайте, это же готовый клиент для долгой и очень дорогой психотерапии. Сплошной абьюз, зависимость и отрицание реальности. С другой стороны, по такой плотный хаос любые токсичные отношения, согласитесь. Но кажется просто веселым приключением.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но в ближайшие 40 минут в нашем эфире треки для самых осознанных и проработанных. Ближе к концу часа Тейм Импала и Дженни Дракула. Чуть ранее Кайли Минок Слоу. После рекламы DJ Gojo, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: продолжение часа на волнах Love Radio Heaven, работа Iron. Конечно, знаю, музыкальный редактор, когда вы ставите эту песню, я, Дим Вебер, действительно готов бежать. Надеюсь, вы с волны Love Radio никуда не убегаете. Оставайтесь здесь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске, час ночи. Love Radio.

0: Китайцы, изобретательные китайцы, начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Маша.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: На старт, внимание, школа. Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice. Со скидкой 30% по 6 сентября.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра. Радио.

0: больше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва.